0: Октябре 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск. ТК «Европейский» 2-й этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
1: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский» 2-й этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, мы с вами продолжаем идти не ко дну, а вперед. Навстречу прекрасному, лучшему и позитивному. В это воскресенье точно стоит это сделать. Кстати, о своих планах вы можете нам рассказать в эфире «Радио Хит». Все ваши сообщения мы будем зачитывать, но уже в следующем часе. Так что скорее берите свой гаджет и пишите. Ну а то, что нам успели написать, это вот поздравление. Привет, Марсель, передаю тебе здоровья, счастья и всего самого лучшего с 15-летием тебя. Огромнейшее спасибо, мы присоединяемся и тоже желаем всего самого лучшего и прекрасного с днем рождения. Ну и двигаемся вперед, у нас еще впереди множество треков и вообще много свободного времени, когда можно отдохнуть, расслабиться и провести время по-летнему и свежо.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
5: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.

0: Австралия. 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. В Оренбурге задержан 39-летний местный житель за кражу почти 39 тысяч рублей из шиномонтажной мастерской. Мужчина, ранее судимый, работавший там, похитил деньги для ставок, но потерял их прямо по дороге обратно. Владелец мастерской обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч группы F, который прошел в Монтерее, завершился со счетом 4-0. После двух туров японская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе, уступая лидирующей сборной Нидерландов лишь по дополнительным показателям. Тунис, не набравший ни одного очка, потерял шансы на выход в плей-офф. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

приветствую всех в эфире Радио Хит. Конечно же, с ярким настроением и теплыми эмоциями, которые я передаю вам через микрофон, а вы получаете их через динамики. Так что, чтобы связь между нами была лучше, я буду стараться говорить громче, а вы себе там прибавляйте волюме. Пусть все-таки услышит каждый, даже мимо проходящий из вашей квартиры или машины. В общем, да, пусть все слышат, что мы здесь веселимся, отдыхаем и проводим время ярко в самой лучшей компании. Так что продолжаем в том же духе. Музыки впереди много. Оставайся с нами.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты «Тионика». 200 миллилитров. Женские по 135. Мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: я сейчас скажу такую некую фразу, что не люблю выходные, но, друзья, есть большое но. Конечно же, выходные проходят слишком быстро, вот только поэтому я их не люблю. Они, вот знаете, пролетают незаметно, ты даже глазом моргнуть не успеваешь. Но в целом, в остальном, я прям за них обеими руками и ногами, и вообще всем, чем только можно, потому что в выходные дни можно по-настоящему расслабиться, выполнить все свои какие-то дела, обещания, да, свершить, планы выстроить на новую рабочую неделю и все в этом духе. И, в общем, да, можно действительно успеть сделать многое. Кстати, о своих планах вы можете рассказать нам, поделиться ими, либо же вы можете прямо сейчас взять свой гаджет в руки и написать приятные сообщения для своих родных, близких, друзей и знакомых. Обязательно, очень сильно ждем. Так что давайте-ка в конце этого часа зачитаю.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставка осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
4: Телефон уже не нужный, сразу я в трейд-ин отдал и купил со скидкой классный, о котором я мечтал.
5: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
6: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз Стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
8: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал».
9: Макс! Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
10: Смотри радио!
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио»

0: продолжаем слушать музыку в эфире Радио Хит, делиться эмоциями, настроениями и все в этом роде, конечно же, в выходной день. А как иначе, друзья? Так что пишите нам сейчас, будем очень ждать. Телеграммы Макс по единому номеру 8922-878-2929. Нам здесь передали привет из Карелии. Карелия, вам тоже огромнейший привет. Очень приятно, что вы нам вот с далекого края, ну как, относительно далекого, да, написали, передали привет. Очень это радует. Также Настя Центр, всем доброго дня. Как выходные, радости, веселья, как дела и как настроение ваше. Все прекрасно. Сергей Иванович нам это сообщение пишет. Все замечательно, настроение тоже клевое. Продолжаем дарить позитив и вам. Ну и ждем как можно больше весточек приятных в нашу сторону, которые буду зачитывать в следующем часе.
1: Смотри радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ.
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Ого, кажется, мозг проголодался.
5: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
6: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
7: Знание полезно, призы вкусно.
6: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 12 человек утонули в Оренбурге с начала года, 53 погибли на пожарах. Соответствующее сообщение прозвучало на межведомственном совещании в региональном правительстве. Спасатели смогли эвакуировать и спасти 183 жителя региона, включая 38 детей. По итогам совещания главам муниципалитетов поручили усилить профилактическую работу с населением, уделив особое внимание правилам поведения на воде, а также соблюдению требований пожарной безопасности в летний период. В Орске 75 обращений за укусов клещей с начала сезона. Случаев энцефалита и боррелиоза у людей нет, но часть проверенных клещей в регионе заражена. Орск вошел в пятерку территории Оренбургской области с наибольшим числом укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью после присасывания паразитов обратились 75 жителей города. Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. На портале можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы сервисом воспользовались уже около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не больше 20 сим-карт. А с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

Ну что, друзья, отдыхайте, наслаждайтесь. Если да, то мы безумно за вас рады. Так держать и продолжайте в том же духе. Ну а если вы трудитесь или работаете, то вам мы желаем продуктивности, побольше сил, яркого настроения и поскорее, чтобы рабочий день закончился и наступил приятный вечер выходного. Ну, в общем, да, держим за всех кулачки, чем бы вы сейчас ни занимались. Ну и желаем всего самого прекрасного. Улыбок, добра, позитива, музыка хорошая также будет специально для вас звучать все это время. Так что предлагаю сделать громче.

0: Реклама. Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39. 22-49-39.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники, я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
6: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня с 16:00 в парке строителей. Музыкальное лото от Смотри Радио. Слушай, угадывай, побеждай. Категория 12+. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: знаете, как все-таки удобно существовать вместе с порталом «Смотри радио». Можно просто перейти туда, посмотреть, что происходит в нашем городе, а также в близлежащих городах. Вот, например, только что работали камеры из города Оренбурга, и видно было, как там уже осадки в виде дождя в полную, значит, так обливают горожан. Ну, слушайте, у нас здесь, значит, тоже совсем скоро настанет. И вот по прогнозам смотрю, действительно, сегодня жара и дождь. Ну, хотя, может быть, даже уже сейчас и у нас идет за окном. Если да, маякните, а вообще буду дожидаться снова камер уже с нашего города и смотреть, наблюдать за тем, что там происходит. Так что это очень полезная вещь, подключайтесь. Ну, естественно, также через портал можете писать нам свои сообщения, которые будем зачитывать уже совсем скоро. Ваша задача сделать это как можно быстрее, чтобы к этому часу успеть написать все, что вы думаете и все, что желаете передать родным и близким.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8 35 37 68 41 40. Новотроицкий содовый завод.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Девочка Пай. Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Арт Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт. 3 слоя, 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефионы Гранд Смарт. 2 слоя, 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Ожидаем ваши приветы, поздравления, сообщения и все в этом духе, конечно же, в эфире Радио Хит. Так что скорее, друзья, подключаемся и пишем. Здесь нам написали Александра Серова. Передаю тебе привет. Александра, если вы слышите, пожалуйста, ответьте взаимностью человеку, который вам написал. Настя Центр, можно заказ песни, музыки качественной? Конечно, можно. Напишите, какую песню хотели бы послушать. Обязательно поставим в эфире Радио Хит. Ну и, конечно же, продолжим вас радовать позитивом, хорошим настроением, ну и, естественно, справлять лето так, как положено, загорая, купаясь, попивая джуз и все в этом духе. Так что давайте-ка, друзья, не расслабляйтесь, двигаемся вперед и проживаем этот выходной по максимуму. Сергей Лазарев, Полина Гагарина, ну, впереди, а также информация о погоде будет.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас расскажу немного о погоде. В городе Орске в данную минуту плюс 32, вечером плюс 24, в Оренбурге плюс 23, вечером плюс 20 градусов, в Ясном плюс 32, вечером плюс 26, в Ковандыке и Медногорске плюс 29, вечером до плюс 23. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: на Урале 15 часов. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Сервис по поиску работы проанализировал рынок труда в Оренбургской области и выявил профессии с самыми высокими зарплатными предложениями. В июне лидером рейтинга стал врач-стоматолог-хирург. Работодатели готовы платить таким специалистам от 170 тысяч рублей в месяц. Также в список профессий с привлекательными зарплатами вошли директор магазина от 90 до 120 тысяч рублей, кладовщик от 80 до 110 тысяч и заведующий производством. Доход от 77 до 90 тысяч рублей. За сутки в Оренбургской области произошло 14 пожаров. По предварительным данным, причиной 9 из них стали молнии. Как уточнили в Главном управлении МЧС по Оренбургской области, обошлось без пострадавших. Обстоятельства пожаров выясняют дознаватели. Вечером 20 июня на Оренбург и Оренбургский район обрушилась стихия. Ливень сопровождали гром, молнии, почти ураганный ветер. В городе порывы валили деревья и срывали вывески. В сфере ЖКХ готовятся новые правила, которые затронут перерасчет платежей и оформление квитанции. При временном отключении горячей воды управляющие компании и поставщики ресурсов должны будут сами фиксировать перерыв и делать перерасчет. Жильцам не придется подавать заявление и подтверждать отсутствие услуги. Квитанции планируют сделать более подробными. В них предусмотрят отдельные строки за уборку, ремонт, обслуживание лифтов, вывоз мусора и другие работы. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости. Жизнь.
4: Жизнь.

Итак, друзья, 15.05 на наших студийных, а это тот самый час, в котором мы рассказываем тебе о праздниках. И да, буквально с минуты на минуту рубрика «Hit Holiday», где я тебе расскажу, какие именно праздники отмечаются сегодня, 21 июня, в этот разгар лета, в эти выходные, все в этом роде. Так что обязательно оставайся с нами, не пропусти. Ну а с тобой по-прежнему я, Настя Центр, приветствую всех подключившихся к нашей волне.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Ну что же, самое время рассказать, какие праздники отмечаются. Сегодня 21 июня, воскресенье, Международный день отца, друзья. 116 лет этому празднику. Всех отцов, всех пап поздравляем и с этим замечательным событием. День летнего солнцестояния. Также день медицинского работника или день медика. 46 лет этому событию. Всех причастных мы поздравляем. День солнечных зайчиков, Международный день цветка, Международный день йоги, Всемирный день жирафа, День селфи отмечается, а также Международный день футболки, да, музыкальный день, Всемирный день рукопожатий, а также сегодня еще много всего здесь интересного. Например, вот день посадки деревьев, день оптимизма, день заботливого мужа, праздник музыки, ну и во многих странах сегодня также день отца, ну, понятно, да, всемирный праздник. Также сегодня день кинематографа, день теста для печенья. Ну и давайте перейдем сегодня к именинам. Они у Василия, Константина, Федора, Ефрема и Павла. Мы причастных поздравляем и двигаемся далее по этому прекрасному дню. Отмечаем праздники, события, делимся настроением, эмоциями. Все это, конечно же, в эфире Радио Хит. Так что оставайся с нами и делай громче.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск. Нефтяников.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в «Магазине Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард».

0: Итак, друзья, вот есть у меня новость такая, знаете, ну, странная. Охранники, работающие на территории одного из университетов в Таиланде, пытались задержать белый внедорожник, водитель которого пожелал прорваться в бассейн. Но охрана ничего не вышла, и автомобилист, протаранив заграждение, утопил свое транспортное средство в воде. И известно, во сколько обойдется ремонт искупавшегося автомобиля, а вот сам водитель получил некоторые травмы и был доставлен в больницу. Что же по причине произошедшего, то ею стало вовсе не то, что 29-летний мужчина по имени Чин не справился с управлением. Оказывается, он пребывал в расстроенных чувствах из-за жаркой ссоры с матерью, которая отказалась помогать ему деньгами, а денег не хватало на арендную плату за жилье. Правда, непонятно, чем в такой ситуации могло помочь утопление несчастного внедорожника.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Дионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, теперь самое время перейти к вашим приветам, поздравлениям и сообщениям. Здесь нам Сима написал: «Здравствуйте, а когда можно передать привет или поздравления?» Да вот можете хоть сейчас нам писать, вот в эту минуту напишите, а в следующем часе зачитаем уже. Также Юрик напишет: «Передайте привет Инне и Марку, привет улетает огромнейший». Также Ольга Филипповна нам написала: «Всем доброго дня, всех метаработников с праздником, всем Филипповым, Наследовым, Садовым, а также Погорецким огромнейший привет. Александра Серова, передаю тебе привет». Еще одно сообщение от Натальи Марченко нам прилетело. А также здесь сообщение, вот привет из Карелии, Сергей Ганин нам написал: «Огромнейшее спасибо вам за ваше сообщение, за приветы, за такие теплые слова. Будем зачитывать вновь, а пока музыка и информация о погоде совсем скоро».
1: Смотри, смотри.

0: Реклама.
1: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. О, Афина.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Метеохит.
4: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в городе Орске плюс 32, вечером плюс 24, в Оренбурге плюс 23, вечером плюс 20, в Ясном плюс 32 градуса, вечером до плюс 26, в Кувандыке и Медногорске плюс 29, вечером плюс 23. Местами по области возможны осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
7: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежая. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: На Урале 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. С начала 2026 года в Орске зарегистрировано 298 пожаров, что почти в два раза меньше, чем годом ранее. За аналогичный период прошлого года травмы получили 2 человека, сейчас уже 8. Количество погибших, напротив, снизилось до 4 случаев против 7. 27 июня, в День молодежи, по всей Оренбургской области не будут продавать алкоголь в розницу. Запрет не распространяется на места общественного питания. За продажу спиртных напитков в этот день предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В России пик активности клещей обычно приходится на период с апреля по июнь, однако риск укусов сохраняется до конца лета. Об этом 21 июня сообщила заместитель директора Департамента урегулирования убытков по личным видам страхования согласия Людмила Страхова. По ее словам, в указанное время клещи чаще всего встречаются в лесу с густой травой, на заросших обочинах дорог, во врагах или каналах. Кроме того, есть риски укусов на кладбищах с обильной растительностью, а также дачных участках, которые граничат с лесом, и на неухоженных территориях. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

А вот, видите, как бывает, нажаловались мы тут с вами на жаркую погоду, и все, и дождь за окном пошел, сразу солнце спрятал и сказала, вот не буду я вам теперь греть и светить. Но слушайте, нам и так, в принципе, хватает, на улице жарко, достаточно летняя атмосфера, погода, да, немного дождя, но вот, как говорится, дождь хорошая история, особенно она дает растительности всему живому и природе, поэтому, девчонки, хороший лайфхак, если хотите себе длинные волосы красивые, пожалуйста, вбегайте под дождь. Сейчас как раз погода позволяет. Жарко и классно. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Не знаю, как у вас, но у меня иногда появляется такое желание, когда идет сильный дождь, ливень, но на улице жара, мне хочется выбежать на улицу, бегать босиком по лужам, и вот, знаете, все думаю, что на меня, наверное, кто-то не так посмотрит. Хотя, с другой стороны, а какая разница, кто и как на вас посмотрит? Жизнь все-таки одна, и нужно проживать ее весело, ярко и так, как хочется вам. Ну вот, смотрите, я же окружающим не наврежу, да, тем самым, что побегаю под лужем. Ну да, посмотрят они на меня. Ну, может быть, кто-то даже улыбнется, у кого-то даже настроение от этого поднимется. Но никому же хуже не сделаю. Не сделаю. А значит, что это без вреда для окружающих. Так что вот в пределах разумного можно поднимать себе настроение, чтобы окружающим никакого дискомфорта не нести. Так что давайте-ка, друзья, ищем всевозможные способы хорошего поднятия настроения себе, да? Ну и делимся с нами в эфире «Радио Хит». Мы будем очень ждать, и привет, и ваш тоже совсем скоро будем зачитывать у нас здесь.
1: В твоем ритме. Смотри.

0: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Все лето копай, поливай, сажай, зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
3: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
4: Для лиц старше 16 лет.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Этим летом в Орске оборудовано только одно официальное место для купания – пляж в парке строителей на озере Песчаном. Там территория проверена и обработана от насекомых, дно озера очищено, а для удобства отдыхающих созданы все необходимые условия. Безопасность на воде обеспечат дежурные спасатели. В Оренбурге задержан 39-летний местный житель за кражу почти 39 тысяч рублей из шиномонтажной мастерской. Мужчина, ранее судимый, работавший там, похитил деньги для ставок, но потерял их прямо по дороге обратно. Владелец мастерской обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под подпиской о невыезде. Сборная Японии одержала крупную победу над командой Туниса во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Матч группы F, который прошел в Монтерее, завершился со счетом 4-0. После двух туров японская команда набрала 4 очка и поднялась на второе место в группе, уступая лидирующей сборной Нидерландов лишь по дополнительным показателям. Тунис, не набравший ни одного очка, потерял шансы на выход в плей-офф. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Ну что ж, друзья, вот и вечер, 17.05 на наших студийных. Встречаем новый час, конечно, с хорошим настроением, с яркими эмоциями и музыкой, звучащей в эфире «Радио Хит». Так что подключайся.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: Самое время рассказать, какие праздники отмечают сегодня, в это воскресенье, 21 июня. Это, конечно же, друзья, много интересных событий. Вот Международный день отца. 116 лет этому празднику. Всех причастных, всех пап, отцов поздравляем. День летнего солнцестояния, день медицинского работника, день медика, 46 лет этому празднику. Также причастных поздравляем. День солнечных зайчиков, Международный день цветка, Международный день йоги, Всемирный день жирафа. День селфи отмечается, Международный день футболки, а также сегодня день кинологических подразделений МВД Российской Федерации, день кинолога, причастных поздравляем. Музыкальный день, также сегодня Международный день празднования солнцестояния. Всемирный день мира отмечается, Всемирный день рукопожатий, а также сегодня день народных художественных промыслов. Еще здесь из интересного, из праздников отмечается день посадки деревьев, день оптимизма, а также день заботливого мужа, ну и сегодня день пчеловода, друзья. А также именины у Василия, Константина, Федора, Ефрема и Павла. Причастных поздравляем. Двигаемся далее. Впереди у нас много музыки, еще немного интересных событий и историй до конца этого вечера.
0: Реклама.

0: Флористический салон «Цветочка» в Орске. На Строителей 19. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Хит Холидей.
2: В конце тоннеля яркий свет слепой звезды.

0: АЗС хорошего настроения «Новый поток». Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Действительно, нужно быть гораздо проще, позволять себе смеяться над собой, ну и позволять окружающим иногда над вами хихикать, но в пределах разумного тоже. Ну и, конечно же, как я уже говорила, позволять себе какие-то радости, которые, ну, никак на окружающих не влияют. Бегать под дождем, веселиться, отдыхать, наслаждаться моментом и просто проводить время ярко. Так что давайте этим и займемся. В общем-то, как раз-таки выходной для этого создан, чтобы выплеснуть все эмоции, насладиться моментом и получить массу приятного впечатления.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: 22 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставка осуществляется. Осуществляет ИП «Арутюнян Н.А».
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824.
4: ООО «Афина».
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Фэн всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз при море и доступно все для нас.
8: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
9: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат-1. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
10: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что, друзья, вот такой замечательный день сегодня мы здесь с вами провели с музыкой, с ярким настроением. Ну и, конечно, привет, продолжаем зачитывать. Здесь нам написали: «Смотри радио, вы лучшие, спасибо вам. Передаю Светлому привет из Гая, пусть не обижает свою любимую девочку». Так, замечательно. «Передаю привет Ине, Марку и коту Чивосу». Так здорово кота назвали. Также всем доброго дня, всех медработников с праздником, всем Филипповым, прошу прощения, Наследовым, Садовым и Погорецким привет. Также Ярослав пишет: «Всем привет из армии, до дембеля 16 дней, спасает радиохит, ого, семье Филипповых большой привет, всем желаем хорошего настроения». Ярослав, держитесь, 2 недели осталось, ну там с хвостиком, очень ждем вас домой, оно и будем продолжать радовать. У нас здесь все в порядке, все хорошо, знаете, практически ничего не меняется, жизнь также идет, кипит, бурлит, много интересных мемов появилось. Хотя, знаете, если у вас тут есть интернет, да, и вы можете написать, наверное, вы это все видите. Так, привет из Карелии вновь передают нам. Привет, Алексей Нестеренко. Вот позвони мне, пишут такое сообщение. Видимо, настолько не могут дозвониться. Наверное, Алексей очень, знаете, погружен в прослушивание радиохит. Слушает только его и на телефонные звонки не отвечает. Поэтому, Алексей Нестеренко, перезвоните, пожалуйста, кому вот там просятся. Друзья, мы же двигаемся далее, также наслаждаемся музыкой, моментом, слушаем лучшие хиты, ну и немного информации о погоде скоро.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Сефион Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Сефион Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов Art Букет. Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход к каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Самое время рассказать вам немного о погоде в городе Орске. В данную минуту плюс 22, вечером ожидается плюс 21. В Оренбурге сейчас плюс 23, вечером до плюс 21. В Ясном в данную минуту все так же жарко, плюс 29, вечером до плюс 24 градусов. А в Ковандаке и Медногорске сейчас плюс 26, вечером плюс 24. Местами по области осадки в виде дождя. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

Ну что ж, друзья, пришло время прощаться. Оставляю вас сейчас с Максом Мочаловым. Он расскажет о итогах хит-мьюзик-чарта. Ну все, я уже заговариваюсь постепенно. Ну а после Жень Куликов подключится к вам, сделает вечер жарким, приятным. Так что оставайтесь с нами, наслаждайтесь моментом. Ну а сегодня с тобой была Настя Центр. Всем пока.

0: prochaine rêve.
1: На Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. 12 человек утонули в Оренбурге с начала года, 53 погибли на пожарах. Соответствующее сообщение прозвучало на межведомственном совещании в региональном правительстве. Спасатели смогли эвакуировать и спасти 183 жителя региона, включая 38 детей. По итогам совещания главам муниципалитетов поручили усилить профилактическую работу с населением, уделив особое внимание правилам поведения на воде, а также соблюдению требований пожарной безопасности в летний период. В Орске 75 обращений за укусов клещей с начала сезона. Случаев энцефалита и боррелиоза у людей нет, но часть проверенных клещей в регионе заражена. Орск вошел в пятерку территории Оренбургской области с наибольшим числом укусов клещей. С начала сезона за медицинской помощью после присасывания паразитов обратились 75 жителей города. Россияне заблокировали через госуслуги почти 2 миллиона сим-карт. На портале можно проверить, сколько мобильных номеров зарегистрировано на человека. За время работы сервисом воспользовались уже около 200 миллионов раз. С апреля прошлого года в России действует ограничение. На одного гражданина можно оформить не больше 20 сим-карт. А с сентября через госуслуги или МФЦ можно заранее запретить заключать новые договоры мобильной связи на свое имя. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 44 копейки, 100 тенге 15 рублей 6 копеек, юань 10 рублей 81 копейка. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: 12+.
1: Привет, народ! На связи Макс Мочалов. Еще одна неделя лета позади, и значит, пора расставлять ваших любимчиков по местам. Делаем это еженедельно на нашем портале смотри.радио. А сейчас как раз время подведения итогов, и начнем мы после того, как вспомним тройку лучших на прошлой неделе.
2: Лидеры прошлой недели.
1: На третьем месте были Алок и Иллениум с треком «To the Moon». Айзгер, Герт и Зиверт и их банк были на втором месте.
3: Это будто бы банк, но я не коплю. Плюс.
4: Моя дама плюс.
1: А лидерами хит-мьюзик чарта были Баинди, Ихно и Мод с треком «Шаде».
5: Она танцует под «Шаде». Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
6: Я знаю, что ты не в себе.
0: Хит-мьюзик чарт.
1: Ну а теперь пора запускать наш хит-парад в эфир, и с этим нам поможет Алекс Уоррен и его «Forever Dream». Он открывает нашу двадцатку лучше.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Так низко Боб Синклер и Кей же еще не опускались в нашем топе. И если трек I Can't Wait вам не безразличен, обязательно помогите ему вырваться в лидеры. Голосуйте на нашем портале Смотри Радио сами и зовите друзей. Кстати, там же вы найдете ссылки на наши соцсети. Там очень увлекательно, так что заглядывайте. Мы же пока слушаем Offenbach с треком Miles Away.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Эдгар Герт и Зиверт, и их банк. Да уж, помотало их в этот раз. На прошлой неделе они были вторыми, а сегодня упали аж на 17 место. Мы же продолжаем делать вашу жизнь не только проще, но и веселее. Так что без стеснения делайте громче и наслаждайтесь выходными под ритмы от Егора Крида и Артик и Асти. Их карма в эфире.
2: 16 место.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Music Chart.
1: Дэдди Свимс и его трек «Mr. Know It All» был только что в эфире, ну а мы продолжим после рекламной интеграции на радио «Хит Смотри Радио».
2: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
4: Какие итальянцы?
3: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: Закатлами в Газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
2: Мы все любим музыку, она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале Евразия каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск. ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард». ТК «Урал-3».
0: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
0: Хит Мьюзик Чарт.
4: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
5: Чтобы точно сегодня все успеть, держим ритмы и двигаемся активно. И что самое главное, весело. Ну а что еще нужно для счастья? Ну, возможно, еще больше музыки. Тогда скорее делаем громче, ловим Анну Асти и Димы Билана. Эпилог в эфире.
0: 14 место.

0: Hit Music Chart.
1: Gearbox продолжает прославлять свою Grizzland. Мы же также готовы порадовать всех и каждого, особенно если вам есть чем поделиться. Для этого открывайте портал smotry.radio и делитесь с нами вашими достижениями. Мы же делимся лучшими хитами недели и уже готовы услышать 12-ю строчку. Ну а у нас здесь Альберт Брайт и его Wild.

0: Music Chart.
1: Вервульф и ее Феникс очень даже неплохо показали себя на этой неделе. Они потеряли лишь одну строчку, с 10-го переместившись на 11-е место. Что доказывает тот факт, что некоторым трекам нужно время, чтобы полноценно раскрыться. Но даже если это помогает треку взлететь к вершине, задержаться там, увы, смогли не все. И Ибон когда-то был в топе 3 нашего чарта. Ну а сегодня его трек «Hollow» открывает нашу десятку лучших.
0: 10-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Только что в эфире была Мия Бойко и ее экспонат. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции на радио Hit. Смотри радио.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство. Всегда, чтоб счастлива была семья, порошок купите для белья. В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
6: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
7: Девочка Пай.
6: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
7: Владимирский Централ.
8: Ветер северный.
6: Специальный гость – диджей Игорь Дуденко.
9: Было тепло.
6: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
10: Макс! Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
11: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
12: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
13: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
14: Хит, взгляни на мир под другим углом.
0: «Смотри радио». Смотри.

0: категория 12+.
1: Доставляем прямо в ваши уши все самое яркое и интересное в нашем музыкальном хит-параде. Куда попасть-то сложно, а удержаться тем более. Давайте вспомним тех, кто выбыл. Holy Flame и его «Тону» выбыли. Также Kungs, Phyllis London, их трек «Galaxy».
0: Hit Music Chart.
1: Ну а теперь мы снова возвращаемся к тем, кто остался в топе. На 8-м месте у нас Алок, Зеба и Португал The Man и их Dive Into the Ocean.
2: 8-е место.

0: Music Chart.
1: Дмитрий Вегас и Дэвид Гетта с Лорин, их пам-пам. В этот раз улучшаются результаты и перемещаются с 16 на 7 место. Если у вас также есть желание куда-нибудь переместиться, мы держим свое окно всегда открытым. Так что отправляйтесь вместе с нами в яркое путешествие через десятки веб-камер в нашей видеотрансляции под музыку от Sony Fardera и D.O.D. Think About Us в эфире.
0: Шестое место.

0: Hit Music Chart.
1: Да, Индия, их новый мод, их Шаде мы слушали только что. Ну а если у вас есть что-то теплое и согревающее для нас, делитесь поскорее вашим настроением через наши соцсети. Самые свежие новости и море общения вы всегда найдете в нашем ТГ-канале ВКонтакте, также и в мессенджере Макс. Ссылки найдете на нашем портале. Пока мы наслаждаемся треком о Софии Энзао, Мадизме и Роберта Майлза и Хаутея в эфире.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Уже совсем скоро тройка лучших, буквально после рекламы.
2: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
4: Все, что угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
5: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.

0: Подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Больше музыки и эмоций. Вот чего нам не хватает в конце рабочей недели. И мы можем в полной мере утолить вашу жажду нашей двадцаткой лучших треков недели. И мы уже добрались до тройки самых-самых. И на этой неделе ее открывает Hugo и LMI Angel и Ultra Night с треком Move to the Sun.
1: Третье место. Прорыв недели.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: На прошлой неделе мы немного напряглись, ведь в нашей тройке лучших случились большие перемены. Тоже на этой неделе наши слушатели все изменили и помогли вернуться нашим старичкам. Об этом чуть позже еще поговорим. Сейчас же напомним про старичка, который не выбыл из тройки лучших. И сегодня он поднимается даже выше. Поздравляем Алока и Иллениум. Их трек To The Moon на втором месте.
2: Второе место.

0: Music Chart.
1: На этой неделе на нашей вершине не только сменился лидер, его даже в тройке лидеров не оказалось. А вот на его место зашли Джон Саммит и The Wild с Джулия Кранч, которые в прошлом выпуске отсутствовали на вершине, но сегодня трек Shades of Blue вновь становится номером один.
0: Первое место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это была двадцатка лучших. Кто сможет попасть в нее на следующей неделе, решайте только вы. Так что не забудьте голосовать за любимчиков на нашем портале smotri.radio и на главном сайте города ors.ru. На все выпуски вы найдете всегда в нашей группе ВК. И, конечно же, с вами был Макс Мочалов. Скоро услышимся. Пока.
0: Они всю неделю радовали вас своими треками. Настало время поставить их на свои места.
2: Это Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, да, то ливень, то град, то жара, но нам все равно, нам любая погода нипочем, потому что с вами всегда кто? Радио Хит, друзья, смотри радио. Давайте-ка будем вместе с вами проводить это воскресенье вместе.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама. Солнце, брызги, плеск воды, кречки, ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
3: Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета?

0: Плюс. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, друзья, гороскоп на завтра, на 22 июня уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе. Вот так.
2: Телец.
1: Так, тельцы, завтра энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанции. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры.
2: Близнецы.
1: Завтра вам, возможно, придется столкнуться с чьей-то непробиваемой эгоистичностью. Ничего изменить не удастся. Вот как-то так.
2: Рак.
1: Если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять, оказавшись рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться.
2: Лев.
1: Лев, завтра вы будете ли вы спокойны, как и дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит.
2: Дева.
1: Постарайтесь быть попроще завтра, тогда, возможно, вас поймут.
2: Весы.
1: Весы, завтра вам можете понадобиться помощи других людей, причем даже в большом объеме, чем вы думаете.
2: Скорпион.
1: Завтра понадобится немало усилий, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия.
2: Стрелец.
1: Как известно, война ерунда, главное маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.
2: Козерог.
1: Завтра вы будете непревзойденным специалистом по достижению невозможного. Только не перегрузите себя заказами.
2: Водолей.
1: Водолеи, завтра вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей. В таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными.
2: Рыбы.
1: И рыбки, завтра вам будут отчаянно мешать незавершенные ранние дела. Завершите их уже. Гороскоп был составлен сайтом ignio.com, но мы продолжаем слушать и смотреть радио вместе, друзья.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топлива. Системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: И свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
1: Телефон рекламной службы 25

0: Отличный вечер на воскресенье проводим здесь вместе со мной. Зовут меня Женя Куликов. Ну и, конечно, вот они, сообщения прилетели. Будем сейчас зачитывать здесь. А вот я передаю привет своему мужу-рыбаку Илье Пыжову. Ждем улов. Да, слушайте, там такая погода, что то хорошо, то плохо. Надеюсь, что много-много поймает ваш Илья. Вот дальше. Что еще интересного здесь? Вот огромный привет всему Орску и, конечно же, Новотроицку в отдельности от Михаила. Огромный привет также на улицу Пацаева, Оленьке Козловой, я тебя очень сильно люблю. Написал HVA какой-то, вот. И Наталья вот еще раз своему мужу огромный-огромный привет передает. Давайте, друзья, тоже будем передавать приветы, весточки свои, ну и, конечно, заказывать музыку, которая вам нравится.
1: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: 20 метров, 52 рубля. Милый дом, все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Далее. 20 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: Каждый.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, да, продолжаем. В новый час вступаем. 20.03. Местное студийное. Давайте-ка это воскресенье проведем вместе. С хорошим настроением, с отличной музыкой. Ну и, конечно, с позитивным Куликовым. Погнали.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39 22-49-39.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет», город Орск, улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке – на Марии Корецкой 2А.
6: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

я тоже вот рядом с вами. По-прежнему Жень Куликов зовут меня. Ну и вот они сообщения. Вот здесь говорят, ну срочно зачитай, Куликов. Сегодня день рождения у Виктора Анатольевича. Вот. Мы его, говорит, сильно поздравляем, нашего папочку, нашего мужа, нашего самого-самого любимого. Это от семьи. Поставьте что-нибудь такое веселое, интересное. Ну и ладно, это я сам уже решу, что поставить, да. В общем, с днем рождения! Вот, а еще одно сообщение прилетело. Говорят, вот это погода. Что с погодой в этом году, а? Что с погодой? Хорошая погода, а? Вот видите, и жара есть, и холод есть, и все есть, и дождь. И главное, что все это есть. И это можно посмотреть, знаете, на нашем телеканале. Да, смотри радио. Да, там все показано. Вот сейчас вот смотрю в Оренбурге, а там ливень. С грозой. А смотрим у нас хорошо. Сейчас через 2 часа будет наоборот. Ну ладно, друзья, давайте посмотрим вместе радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
6: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
7: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке.

0: колбас. Фабрика Орские колбасы.
1: Макс,
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25-08-07.
1: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на Смотри.

0: Ну что, друзья, ну вот они, сообщения прилетели. Значит, Илья написал: «Здравствуй, Южный Урал, передай привет из Рязани всем бывшим однокурсникам и Сереге, который мчит по М-12 от меня в Башкирию. Надо чаще встречаться. Олеся, привет», написал вот Илья. А вот это, да, в Башкирию. Да, смотрите аккуратно, сейчас гроза будет опять. Аккуратнее там катитесь. Антонин написал: «Здравствуйте, хит, передай привет своему Зай, жду домой». Ну, привет, привет, Антонина, тебе тоже, и Зая, наверное, скоро тоже домой придет. Ну, а ваши сообщения, давайте-ка вот прямо сейчас, а, вот тут еще Олеся нам написала, говорит: «Поставьте экспонат Миа Бойко, донайте, слушайте».
1: Лето. Это хит.

0: Mulligan UNI-S, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Changan UNI-S меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выдачи.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, ночью будет плюс 18 и, возможен дождь. В Оренбурге сейчас плюс 22, ночью будет плюс 18, тоже дождь. В Ясном сейчас плюс 22, ночью будет плюс 18. В Кунтаке-Медногорске плюс 23, ночью будет плюс 19 и ночью будет дождь. Информация предоставлена сайтом погода.орг. Орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Интересный факт: на передних лапах у кошки по 5 пальцев, а на задних всего 4 пальчика. При этом при ходьбе участвуют только 4 пальца передних лап. Вот с такой информацией мы дальше с вами продвигаемся, да, ближе к вечеру выходного, да. Но скоро он закончится, друзья.
2: Смотри, смотри.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
3: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
4: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси Лидер. 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ. Город, межгород. Для всего один номер. 45-99-99. Такси Лидер Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
3: Алло, а можно такси к школе?
5: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
6: Включи новое окно в своем доме.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что, «Гороскоп» на завтра, на 22 июня, уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: Приготовьтесь пожинать плоды того, что посеяли на прошлой неделе.
2: Телец.
1: Завтра энергичность ваша превысит ресурсы пары электростанций. В поисках приключений постарайтесь не вляпаться в долгосрочные авантюры.
2: Близнецы.
1: Завтра вам, возможно, придется столкнуться с чьей-то непробиваемой эгоистичностью.
2: Рак.
1: Раки, если у слона развалится зуб, то самое мудрое, что может предпринять, оказавшись рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться.
2: Лев.
1: Завтра вы будете спокойны, как дохлый лев, чем вызовете восхищение наблюдателей, ибо вокруг такое происходит.
2: Дева.
1: Постарайтесь быть попроще завтра, тогда, возможно, вас поймут.
2: Весы.
1: Завтра вам можете понадобиться помощь. Других людей может понадобиться, да, причем даже в большом объеме.
2: Скорпион.
1: Итак, скорпионы, завтра вам понадобится немало усилий, чтобы подвигнуть свой организм на активные действия.
2: Стрелец.
1: Как известно, война ерунда, главное маневры. Ваши проблемы несложно решить, надо лишь найти верный подход.
2: Козерог.
1: Всего завтра вы будете непревзойденным специалистом по достижению невозможного, только не перегрузите себя заказами.
2: Водолей.
1: Завтра вы будете странным образом в последний момент избегать неприятностей в таких ситуациях, когда они будут казаться уже абсолютно неизбежными.
2: Рыбы.
1: Завтра вам будут отчаянно мешать незавершенные ранние дела. Гороскоп был составлен сайтом igneo.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы все любим музыку. Она задает настроение, возвращает в воспоминания и делает каждый день ярче. Но мало кто знает, как рождаются настоящие хиты и какие тайны скрыты за ними. Теперь узнаем. На телеканале «Евразия» каждый вторник смотри премьерный выпуск программы «Муз-стори» с Сашей Якунчиковым. Закулисье музыки, истории песен и их исполнителей в приятном формате. Смотри, слушай, узнавай больше. Категория 12+. Партнер программы «Магазин Мелодия». Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
3: Музыкальные новинки в магазине «Мелодия». Африканские барабаны, проигрыватели винила, караоке-системы и колонки для ваших шумных вечеринок. Гарантия. Бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК «Европейский», второй этаж. Рынок «Авангард», ТК «Урал-3».
4: Телефон рекламной службы.

0: читаю. Вот огромный привет на улицу Пацаева. Новенький Козлова опять, она передает привет. Я тебя сильно, говорит, люблю. Передаем привет семье Глушковых из Оренбурга. Всем привет от Ярика. Желаю всем хорошего настроения. До дембеля 16 дней, поэтому не унываем, а терпеливо ждем возвращения домой. Добрый вечер. Можете поставить трек «Радио Тапок», «Петропавловск», «Гвардия Петра», вот и так далее. Спасибо заранее большое. Нет, такого мы точно не поставим, но есть кое-что другое. Вот послушаем.
1: Расслабься этим вечером.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Туалетная бумага Софионе Смарт 3 слоя 4 рулона за 79 рублей. Или бумажные полотенца Софионе Гранд Смарт 2 слоя 1 рулон всего за 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит.
2: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну, расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 21 градус, ночью будет плюс 15, в Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 15, а в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15, а в Кувандыке-Медногорске сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Хоть мясной, хоть мне дождик проливной, когда Радио Хит и смотри радио с тобой, да, давайте мы будем дальше, друзья, веселиться и, конечно, слушать и смотреть радио вместе. Погнали, в новый час вступаем.
2: Смотри, смотри.

0: Реклама. Мегарай. Яркое лето встречай. Купальники, парео, пляжные сумки, шляпы, сланцы, очки и все для солнечного лета выгодно покупай в Мегарай.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи радиохит «Смотри радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото. Ждем тебя 27 июня.

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы». Не грузятся новости. Интернет пропал. Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: хит на все времена.
1: И сегодня это группа «Звери» с композицией «Напитки покрепче, слова покороче». Да, такая песня у «Зверей» есть, она так и называется «Напитки покрепче». Вот, в общем, давайте прямо сейчас послушаем, вспомним эту композицию 2004 года.

0: Реклама. Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина». Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности.

Вот такая композиция от Marshmallow. Ну а мы, друзья, дальше продолжаем. И вот, знаете, сообщения прилетели. Наталья написала Марченко: наш любимый Ванечка Дмитриев, я и твоя Танюша передаем тебе привет. Екатерина пишет: передаем привет семье Глушковых из Оренбурга. А вот Елена пишет: привет, Гай, Орск. Вот такая вот, вот Елена премудрая нам написала. Вот они все сообщения к этому часу. Ну и кто-то... А, кстати, здесь кто-то написал, без вообще не подписались. Говорит, поставьте Косту Лакосту. Да знаете, смотрите.

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным.
3: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 20 градусов, ночью будет плюс 16. В Оренбурге сейчас плюс 18, ночью будет плюс 15. В Ясном сейчас плюс 20, ночью будет плюс 16. Ну, а в Кундыке и Медногорске сейчас плюс 21, ночью будет плюс 15. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде – 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия – свежая. Мороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

замечательная композиция Алекс Клэр с композицией Too Close. Ну, а я с вами, друзья, буду прощаться. Говорю вам всем споки-ноки. Завтра новая неделя наступает. Надеюсь, она будет очень легкая, плодотворная. И, конечно же, она будет музыкальная. Всем пока, всем спокойной ночи.

0: Урале 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богатодин. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богатодин.
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Плюс. Партнеры мероприятия. Семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
0: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Спрей антиперспиранты Тионика 200 мл, женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537 210 260.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Далее. Полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов. Ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21, УГРН 115-565-801-83-39.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июне. Бумажные полотенца «Лилия» 2 слоя, 2 рулона за 59 рублей. Или туалетная бумага «Софиона Смарт» 3 слоя, 8 рулонов всего за 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 8 35 37 210 260 без возрастных ограничений.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 3 часа. Это радио Хит. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио Хит. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.